0: Как ты вообще? Расскажи в целом.
1: Хуёво.
0: Что там по этим, по 200-м, кто там остался?
1: Шустрый Николай, что иноземцы. Маркет пропал. Пацаны Ромео и Арси вчера вышли на связь, больше не выходят. На точке их не было.
0: Угу.
1: Пизда. Ну, это пизда.
2: This cannot be, it just can't. The brain refuses to believe it's true. The entire group was killed. Only four people survived out of 15. Skiff is one of the survivors. He's wounded, but managed to get in contact.
3: Без арты, без нихуя пошли нападение по дороге, блядь. Мне попали в руку.
0: А что Тор? Как с Тором? Как с Тором там?